0: Она из игрока, в какой Библ, у невестки не чевал, эй, юди, эй!
1: Запишите!
0: Так убежат, я засыпаю, юди, сюда, она,

0: Einer Seife!
1: Ну, теперь ты мне себе рубаху!
2: Эх, брат, того, это самое одно слово того.
3: Сам ли будет ты, хозяин, ты никому покажи?
1: Сам, Катерина! Катерина! Катерина! Катерина!